0: chimney tonight. Hurry, tonight.
1: Весело Коледа.
2: Christmas Dream, Варка.
1: Joyo Noel.
3: Hello, Christina.
4: Buon Natale.
5: С Новым Годом.
2: Feliz Navidad.
5: Веселый Швён.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.
8: Have a t-